шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последнее их западает. А на сердце опять горячо-горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой.